2,99 евро и 2 бутилки по 2 литра Кока-Кола в промо-пакет за 2,69 евро. Kaufland. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Сутрин с Митко Павлов.